Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благи, и жизнеподателя впреди, и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же си на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избавь.

Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси ночью, искусил меси, и не обретися во мне неправда. Якогда не возглаголят уста мои, дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, аз возвах, яко услышал меси. Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока в крови криву Твоею покрыши мя. От лица нечестивых остраших мя, прази мои душу мою, одержаша дух свой, затвориша уста их, глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне, обыдоши мя очи свои, возложиши уклоните на землю, объяши мя, яко лев готов на лов, и яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, притвори я, и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрева их. Насытишися сынов и оставишь останки младенцам своим, аз же правдой явлюсь лицу Твоему, насыщуся в них, да явите мися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тя уповаха не поскажуся вовек, ниже да посмеют мися врази мои, ибо все терпящие Тя да не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще пути Твои, Господи. Скажи ми и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты еси Бог спас мой и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть, грех юности моя, и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь сего ради законоположиться грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истину, взыскающим заветы Его и сведения Его ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой. Бог Бог есть, кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих вотворится, и семьи Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои вынука Господу, яко той исторгнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есть у вас. Скорби сердца моего умножишься от нужд моих, изведи мя, вещь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя, вещь враги моя, яко умножишься и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уполах на тя. Не злобиви и правее прилепляхуся мне, яко потерпев тебя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якуда оправдишися во слове всех Твоих, и победишь никогда судить детей. Все в беззаконии их зачат, еси мы по грехах, родимя, мать моя. Себо истину возлюбил еси безвестное, и тайное премудрости Твои я явил мне еси. Окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое.
отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои, отверзши уста мои, возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, если жертвы дал бы, уба все сожжения не благоволивши. Жертву Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволивши жертву, правда, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преобразился Иси на горе Христе Божий, показав и учеником Твоим славу Твою, якоже на жарку сияет и нам грешным свет Твой, пресносущный молитвами Богородицы Святодавчей, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко светильницы явистися все светлие в ад, вот отцы океана моря, преподобные отцы Зосимы и Саватия, выбо крест крестов на раму земше, усердно тому последовасти и чистотою Бога, и чистотою Богове приближившися, а тому да силами чудес обогатистися, тем же и мы любезно притекаем к ракам честных мощей ваших и умильно глаголем, о преподобней молите Христа Бога, спастися душам нашим. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолы, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасатий. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жеси на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас

I mean, Христовою любовью уязвившийся преподобный и того крест на рамах земши понесли есте, божественно вооружившиеся на невидимые враги и непрестанные молитвы, яко копье в руках имущие, крепко победили есте бесовские ополчения, благодать Господня, приемши целите недуги души телес, притекающих к ракам честных мощей ваших чудес лучи, испущайте всюду, тем зовем вам, радуйтесь, преподобные отцы, засимые совати и монахов удобрение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многобогоутробный, иже праведное, любя и грешное, милые, иже вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наша в час сей молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти и избави нас от всякие скорби, золы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без искления Бога, Словородшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, Святейший Владыку, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и имя же веси судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, души глаголы уст моих, яко чужди и восташа на мя, и крепцы изыскаша душу мою, и не приложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратить злая врагом моим, истинную Твоею потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякие печали избавил мя еси, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего во мими, и услыши мя во скорбех печалью моею, и смето вся от гласа вражи и сужения грешнича. Яко уклониша на мя беззаконие, и во гневе враждала куми, сердце мое смятейся во мне, и боязнь смерти напади на мя. Страх и трепет прииди на мя, и покры мя тьма и рех, кто даст мне крыли, яко голубини, и полещу и почию, все удалихся бегая и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видях беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыдет, и по стенам его беззаконие, и труд посреди его, и неправда. И не оскуде от стоп его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба, и аще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече равнодушнее, владыка мой, и знаемый мой, и же купно наслаждался, еси со мною брашен в дому Божий, ходихом единомышлением, да приедет же смерть на ня, и да снидут во ад живи.
жилищах их, посреди их, а к Богу воззвав, и Господь услыша мя. Вечер и за утро, и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог, и смирит я, сый прежде век, несть во им изменение, яко не убоявшися Бога, простре руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившися от гнева лица Его и приближившися сердца их, умякнувши словеса их, паче еле и тасу стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и той Тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь и я, что не нет истления, мужи кровей и льсти не приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на Тебя. Живые в помощи вышника в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, весь заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко той избавит тебя от сети ловчей и от словесе мятежно плечма своима осенит тебя и под крыле Его надеющийся, оружием обыдет тебя истины Его не убоившийся, от страха ночнага, от стрелы летящие во дни, от вечи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Одет от страны твоей, а тысяча и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое вышнего положил еси, и прибежище твое не приедет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя упова, и избавлю, и покрыю, и яко позна имя мое, воззовет ко мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его долготою дни, исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Преобразился Иси на горе Христе Божий, показав и учеником Твоим славу Твою, як уже можаху. Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы Святодавче, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко светильницы явистися все светливо от Отце океана моря, преподобные отцы Зосимы и Саватия, выбор крест Христов на рамах земше, усердно тому последовасти, и чистотою Богове приближившися, отонуду силами чудес обогатистися, тем же и мы любезно притекаем к ракам честных мощей ваших и умильно глаголем, о преподобные молите Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение, за премногие грехи наши ты, иже от тебе родшегося моли, Богородицы Дева, много поможет моление матернее ко благосердию Владыки, не презри грешных мольбы всечистые, яко милостив есть, и спасти моги, иже и страдать о нас изволивай. Скоро да предварят нынче дроты Твоя, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи. Избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.

горе преобразился еси, и якоже в мещах ученицы твои, слава твою, Христе Боже, видиша, да егда тя узрят распинаема, страдаема, оба уразумеют вольные, мирови же проповедят, яко ты еси воистину отче сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемые и славимые Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наше в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими, ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоя славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без исления Бога Славородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыку благослови. Аминь. Боже и Господи, сил и сия твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, Единородного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, не спаславой на спасение рода нашего и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче прими и нас грешных благодарственное сия и молебные молитвы и избави нас от всякие всегубительного и мрачного прегрешения и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших в словеса или помышления в лукавстве, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе светом наставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом.

таковым ни с законом.

исполните законы

страждуща, дух нечистых, и исцеляхуся. И весь народ искаше прикасатися ему, яко сила от него искаждаше, и исцеляшевся. И той возвет очи свои на ученики свои глаголаше, блажени нищие духом, яко ваши

тайная премудрости Твоей я явил Мессии, о пропиши мя и стопом я очищися, мыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и себе беззаконие мое очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав, обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным, утверди мя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивы к Тебе обратятся, избави меня от крови Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устани мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою, я каще восхотилась и жертвы, дал бы кубо все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твое Сиона, и да созижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву.

слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, преобразился и на горе Христе Боже, показав учеником Твоим славу Твою, якоже можаху, да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы святодарче, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко светильницы, явистися, все светлые во Отце, как океане моря, преподобни отцы Зосима и Савватии, вы по кресле слонорама, земши усердно тому последовательности и чистотою Богоприближившийся, а тому же силами чудес отгнайтесь, те же и мы, любезно притекая к врагам честных мощей ваших, и умильно глаголем, о преподобнее, молите Христа Бога, спастися душа нашим, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, Богородица, Ты сила за истины, возрастивши нам плод живота, Тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолы, помилуйте душу нашу, Господь Бог благословен, благословен Господин дне, поспешит нам Бог спасение нашей. Бог наш, Бог спасатель, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, линии пресной во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дай нам донести,

Аминь. На горе преобразился и сияко же в мечах ученицы Твоей славы, Твою кресте Божий видишь, да егда Тя узрит распинаемо страдание, уба разумеют вольное, мира же вижет проповедят, яко Ты си воистину Отче сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, и славим и Христе Боже, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведная, любя и грешная, милая, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да получением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разуме преступна Твоя слава, яко благословены сего веки вековами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки вековами. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без истления Бога, снородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Именем Господним, святейший Владыка, благословим. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, и святые души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, ими же веси судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословены сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твое суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Я хочу живо сташу на мя, крепся и взыскашу душу мою, и не предложи Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступи души моей. Отвратит злой врагом моим истинной Твоей потреби их, волю и кужу Тебе исповемся, имени Твоему Господи, яко благо, яко всякие печали избавил меси, и на враги мои возре око мое, внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вон мими услыши мя во скорбе печали моей, и смятоса от глаза вража, и от стужения грешнича, яко клонично беззаконие и огне и рождоваками. Сердце мое смятейся во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет приди на мя, и поклимя тьма, и рехта даст мне крыльями, как о голубине, и полечу, и почию, все удалися, бегая, и водворися в пустыне, чая Бога спасающего мя, отвала души от бури, потопи, Господи, и разли языки их, яко виде беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью выйди домой по стенам его беззаконие, и труп посреди его, и неправда, и не скуди, стогнула лихвая лесть, яко аще бы враг поносил и претерпел бы куба, и аще бы ненавидел на мя велеречу, укрыл бы себя от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой. И же купно наслаждался со мной бражем, дому Божию, ходихом, единомышлением, да приджи здесь медь на мя, и да снимет в отживе, яко лукав сожрища их посреди их. Аз к Богу воззвай, Господь, услыша мя, вечер за утро полудни повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром души мои, приближающиеся мне, яко во мной зебяку со мною, услышит Бог, и смирит, если прежде век. Не избоим извинения, ко не убоявшися Бога, простри руку свой на воздаяние, исконишь завет Его, разделившись от гнева лица Его, приближившись лица Его, умягнусь во слове Сая, паче лея, часу стрелы, возверзь на Господа печаль Твою, и то тебя припитает, не даст слепому бы праведнику. Ты же, Боже, не сидишь, и я студенец исцеления, мужа крыльца не приплывает дней своих, аж же, Господи, уповаю на Тебя,
живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во творится. Причет Господи и заступник мой, и си, прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него, яко то избавить от сети ловчи, я слышу мятежно, причма своими сенитя и подкрылега надеющийся, оружием убедите истинного, не убоившийся от страха ночного и от стрелы летящего дни, от вечера приходящего, от встречи беса полуденного, подет от страны твоей тысячи, от мадесную тебе, к тебе же не приближится, обачу, чем от твоими смотришь, и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось и прибежище твое, не приидет тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесит тебе, сохранитесь во всех путях твоих, на руках возьмут это никогда бледнейшего камень ногу твою, на аспадая слизко наступишь, и поперечу льва и змея, яко на мя уповай, избавлю и поприю, яко познай имя мое, возовеком не услышу вас с ним, если скорби,

вразился и си на горе Христе Боже, показав учеником Твоим славу Твою, Божьему жалку, да воссияет и нам грешный, светлый, пресносущный, молитвами Богородицы, святодавший, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко светильница явистися всесветлие Его Отце, океане моря, преподобнее Отцы Зосимой Саватии, вы покресли стоим на рамах земши, усердно дому последовасти, и чистотой Богой приближеннейшейся, отонутыше силами чудес обогатистися, тем же и мы любезно притекаем к ракам мощей ваших, и умильно глаголим, о преподобнее, молите Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно и во веки вековами, яко не имами дерзновения за премногие грехи наши, Ты еже Тебе рожегося, моли Богородица Деву, много поможет моление Матерне ко благосердию Владыки, не пресли грешных мольбы си чисто, яко милости есть, и спасти моги, и же и страдать о нас изволивы, скоро да предварят на щедрота Твоя, Господи, яко в нещаком взяло, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сына и Святому Духу, ныне и присно во веки веков, аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли, хлеб наш насущный дай нам днесь,

0: преподобные, и того крест на рамах взявши, понесли бы все божественные, вооружившиеся на невидимые враги, и непрестанной молитвами, яко копье в руках имущих, крепко победили из себе совские ополчения, благодать Господню приемший, целите недуги души телес, притекающих раков честных мощей ваших, чудес лучей случающих всюду, тем зовем вам, радуйтесь, преподобные отцы, засимые совати, монахов удобрение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, и славим и Христе Боже, долготерпеливый, много милостивый, много благоутробный, иже праведная, любя и грешная, милая, иже вся завыка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши части и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаемы и наставляемы, достигни соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословены си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без острения Бога, Словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Именем Господним Святейший Владыка, благослови. Аминь. Божий Господи сил, и вся твари содеятелю, и живем за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего, Иисуса Христа, неспославы, нас спасение рода нашего, и честного Христом, рукописание грех наших растерзавы, и поедивите в начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас грешных, благодарственной сей молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех ослабите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоего плоти наша, и не уклони сердец наших, словесали помышления лукавстве, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающей, и еже светом о Тебе наставляемый Тебе, неприступного и преснослушного зрящего света, непрестанные Тебе исповедания и благодарения высылаем, безначальному Отцу, соединенным Твоим Сыном и все святыми благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь.
1: Благо.

братья со страстьми похотни, аще живем духом, духом и доходим, не бываем тщеславнее, друг друга раздражающие друг друга.

исцелившиеся от недуг своих, и страждущие от дух нечистых исцеляхуся. И весь народ искаше прикасатися ему, яко сила от него исхождаше, исцеляше все. И той возвет очи свои на ученики свои,

Бабы добрые, образи.

Встань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твоей и победу. Верным чадом Твоим о единстве русской церкви, ревнующим по свету Твой, в духе правдолюбия и любви, и от бед избави, запрети раздирающим во омрачении умов и расточенным век. Призна Твою веру есть церковь живого Бога, и замыслы их неспровержней. Благодатью Твоей власти, придержащие ко всякому благу, наславой мудростью обогати, воины и все защитники Отечества нашего, заповеди Твоих утверди, крепость духа не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенное крова и знания сущие в дом веди, алчущие напитай, недующие, страждущие укрепи и исцели, смятение печали сущим, надежду благую и утешение подашь, всем же вознеси я убиенным, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное успокоение сотвори. Исполни нас, Иерархия веры, надежды и любви, восстави пати во всех странах Святой Руси, мир единомыслия, друг к другу, любовь обнови людях твоих, якогда единим с ты, единим сердцем, исповемся тебе единому Богу, в Троице славному, ты выси заступление, и победу, и спасение, уповающим на тебя, и тебе славу посылаем, Отцу и Сыну.

святими благими животворениями.

Отче человече, тело владычне, страхом приступи до неопалившийся огонь, бо есть божественный же пия кровь по общению, первей примирися тя печалишим. Та же дерзая таинственная брашна яшь, прежде причастия страшная жертвы, животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источнича жизни и бессмертия сия, твари видимые и невидимые Содеятелю, безначального Отца, сопресносущной Сыне, и собезначальные премногие ради благости, в последние дни в плоти волкися, раскнися и погребися, за ныне благодарные, за нравные, и Твоею кровью, обновив растревшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согрешив Господи, согрешив во Господи, совершенно небо пред Тобою, и несем достоин воззреть на высоту славы Твоя, прогнев будь Твое благость, Твоя заповедь приступив, и нет послушать Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивайся и долго терпелив же многомилости, не предал меня си погибнуть и с беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения, Ты, бореглась и человеколюбче пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь, еже быть ему, не хочешь, чтобы владыка создание Твое руку погубите, не же благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастись, и в разум истины прийти, тем же и аз, аще недостоин есть небеси и земли, и сия привременная жизни, всего себе вину греху и сластем по работе, и Твой оскверний образ, на творение и создание Твое бы, не очевая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу, прими убой мне, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое время грехов, грех земля мира и немощи человеческой исцеляя, труждающийся и обремененные к себе призываю, покаявая, не пришедые призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всяких скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, я когда чистый свинением совести моя, святынь Твою часть приемля, соединюсь и святому Твоему телу и крови, и имею Тебе во мне живущим, пребывающим, со Отцем и Святым Духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да будет мне причастие причистых и животворящих Твоих таинств, ниже да немощен буду душей же и телом, отъезжи недостойно тем притещайтесь, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспримать и часть святынь Твоих в Духа Святого общения на пути живота вечного и благоприятие ответ на страшное судище Твоем, да якогда я со всеми избранными Твоими общими буду нетленных Твоих благ, я же и си уготовал любящий Тебя, Господи, в них же препрославлены си во веки, аминь. Господи, Боже мой, вем я конисм достоин, ниже доволен, да под гроб не держи храма души моя, за ниже весь пуст и пался есть, и не имаше во мне место достойно, ежеглубо поклоните, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе. Смирися и ныне смирение моему, и яко же восприялась и вертепе, и в яслях бессловесных возлищи сицы восприми, и в яслях бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоилась и в нити, и свечеряйте со грешники и дому сына прокаженного, так и с воли в нити, в дом смиренная моя души прокаженная и грешная, и яко же не отнеси мне подобную блудницу и грешную, пришедшую прикоснувшись Тебе, сицы умилосердися я мне грешним, приходящим прикасающимся, и яко же не возмущался си скверных я уст, нечистых целующих Тебя, ниже моих возвышаясь скверных онные уст, и нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятого Твоего тела, и честные Твои крови, во освящение и просвещение здравия и смирения моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого действия дьявольского, в отнании и возбранении злага моего и лукавого обычая, в умышлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, в приложении божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоения, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и не на мнозе удаляясь общения Твоего, от мысленного волка зверя уловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единый и свят, Владыко,
освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, искорени страх Твой в уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя одесную Тебе предстояние со всеми святыми Твоими, молитвами и моленьями Пречистая Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человека, люби наши все восприемы смешения, от чистых и девственных кровей, по чистеству росшитя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Иисусе Христе Иисусе, премудрости Божией, и мире, и силу Твоим восприятием, животворящие и спасительное страдание восприемы, крест, гвозди и копие, умертви моя, душетленная страсть и телесная, погребение Твоим, адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы, лукавые советования и лукавствия духи разори, тридневным Твоим живоносным воскресением, падшего праца восстави, восстави мя грехом пополшегося, образы мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением, плоское обоживое восприятие, и сие десным отца сидения почты, с подобимя причастием причисты Твоих и тайн, десную часть спасаемых получите, с нитьем утешить ра Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделовы, приятели, еще меня покажи того пришествия, хотя пак и прийти судить исцеление, правдою благоволю, и меня усрестите на опасах, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю, и воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем, с пресвятыми благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, иди, имея власть человеком, устраняйте грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся в ведении и в неведении прелешения, и сподоби мя неосужденно, причаститеся причистых и божественных и преславных, и причистых и животворящих Твоих таинств, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но в очищение и освящение, и обручение будущего живота и царствия, и всену, и помощь, и возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений, Ты выси Бог, милость и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу высылаю, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащаюся причистого Твоего тела и честное Твоей крови, и повинен есть между себе я мебию, не рассуждая тела и крови Тебе, Христа Бога моего, но на щедрота Твоя дерзая прихожу к Тебе ревшему,

Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня Святая Церковь молитвенно совершает память преподобной Зосимы Саватии Соловецких. Преподобный Саватий, первый соловецкий подвижник-отшельник, начал свою иноческую жизнь в Кирилло-Белозерском монастыре, где отличался многими добродетелями, строгим послушанием настоятелю и любовью ко всей братьям. Потом, ища полного уединения, он удалился на Валаам, а затем перешел на необитаемый тогда остров Соловецкий в Белом море. Сопутствовать Саватию решился только один подвижный Герман. Оба устроили себе хижины на острове на расстоянии 12 верст от берега и поселились там. Жизнь была очень тяжелая, полная лишений. С трудом поддавалась обработке каменистая почва острова. Зима и осень были очень суровы, стужа и ветер едва переносимы. 6 лет прожил Саватий на Соловецком острове, терпя труды и лишения. Однажды Герман отправился к устью реки Онеги, и Саватий остался один на острове. В это время было ему извещение от Бога о скорой кончине, и он поспешил на материк, чтобы найти священника и приобщиться святых тайн. На лодке переплыл в море и в 10 верстах от устья реки Выги встретил игумена Нафанаила, жившего там при небольшой часовне. Нафанаил приобщил его святых тайн, и Саватий мирно скончался 27 сентября 1435 года. Второй великий соловецкий святой, преподобный Зосима, стал основателем Соловецкого монастыря. От юности он возлюбил иноческое житие и искал уединенного места для жительства. По устроению Божию, встретивши инока Германа, жившего ранее с преподобным Саватием на Соловецком острове, преподобный Зосима вознамерился начать там свое пустынное житие. Прибывши на остров, Зосима и Герман остановились близ одного озера, имеющего пресную воду, и, построивши кощу, совершили всеночное бдение. Утром преподобный Зосима, выйдя из кущи, был поражен необыкновенным светом, осиявшим место их остановки, и, поднявши взоры кверху, увидел на воздухе видение великой и прекрасной церкви. Познав в этом видение Божие благоволение к предпринятому ими намерению, одинокие насельники пустынного острова, воодушевляемые примером подвязавшегося здесь прежде преподобного Саватия, начали свое иноческое житие, пребывая в непрестанной молитве, часто в глади и жажде, своими руками возделывая землю для пропитания. К уединенным подвижникам мало-помалу начали присоединяться желающие спасения. И таким образом собралось довольно братьев. Преподобный Зосима, устроив малую церковь,

Яблоки, если можно,

0: Создателю, приди, вселись в ныне, очисти нас от всякие скверны, спаси, Боже, души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и окажи мы, поставляем должником нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко
1: Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Коль возлюбли население Твое, Господи, сил желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое, и плоть моя возрадовастася, Бозе, живи, бо птица, обдите себе храменную, горлица гнездо себе, где же положит птенцы свои, алтари Твое, Господи, сил царю мой, Боже мой, блажене живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя, блажен муж ему же есть заступление Его, Тебе восхождение в сердце своем положи. В едоль плачевную вместо ежи положи, ибо благословение даст закону полагая, и пойдут от силы в силу. Явится Бог богов сегодня, Господи Божий силу, слыши молитву мою, внуши Божию оковлю. Защитничи наш, верх Божий, призы на лице Христа Твоего, яко лучший день один во дворе, их паче тысяч. Из воли приметайтесь в дому Бога моего, паче не жить ими вселения грешничаю. Яко милость истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благих, ходящих на злобие. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил еси, Господи, землю Твою возвратилась и плен, Иаковле оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси все грехи, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоей, я возврати нас, Боже, спасение наше. И отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься на ныне, прострежи гнев Твой от рода в роду. Боже, Ты обращи оживейшенные люди Твои возвеселятся о Тебе, яви нам, Господи, милость Твоя и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя, и на преподобное Свое, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его, спасение Его. Вселите славу в землю нашу, милость истина, святостися, правда и мира благозастася, истина от земли воссияй, правда с небесе приничья, бо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред ним предыдет и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши, яко нищий Бог есть ма, сохрани душу мою, яко преподобен есть ма. Спаси раба Твоего, Боже мой, повающего на Тебя, помилуй меня, Господи, я к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, как Тебе взяк душу мою, яко Ты, Господи, благо, кроток и многомилости всем призывающим Тебя. Внуши, Господи, молитву моей во мне, глаз умоления моего в день скорби моей, я воззвал к Тебе, ко услышал меня, еси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим, все языцы и лики сотворил еси. Придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко велеси Ты, творяй чудеса. Ты еси, Бог един, настави меня, Господи, на путь Твой, пойду воистине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятесь имени Твоего, исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим. И прославлю имя Твое, бег, яко милость Твоя велена мне, избавил еси душу мою. Я тогда преисподнейшего Божия закону преступницы восставши на местом державных, взыскаши душу мою и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, призренами и помилуйми, отдашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоей, я сотвори со мной знамение во благо. И да видеть ненавидящие меня постыдятся, как Ты, Господи, помог мне, утешил Мессии. Сотвори со мной знамение во благо, и да видеть ненавидящие меня постыдятся, как Ты, Господи, помог мне, утешил Мессии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преобразился еси на горе Христе Боже, показав учеником Твоим славу Твою, якоже можаху. Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный молитвами Богородицы, светодавче, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко светильницы явистися все светлие, во от Отца океана моря, преподобные отцы засимые собатие, выбо крест Христов на рамах земши, усердно тому последовасти и чистотою, Богове приближившися, от ануду силами чудес обогатистися, тем же и мы любезно притекаем к ракам честных мощей ваших, и умильно глаголем, о преподобнее, молите Христа Бога, спастись душам нашим, и ныне и присно во веки веков. Аминь. И же нас ради рождения, девы распятия, претерпев благие исповерги смерти, смерти, воскресения явления ко Богу, не презри, я же создалась и рукою Твоей, яви человеколюбие Твоя милость, яви премии рождую Тебя, Богородицу, молящуюся за ны, спаси, спаси наши люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего и не отстави милости Твоя от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку. Прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наше же, и си на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, а же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. На горе преобразился Иисей, яко же в мещах ученицы Твои, славу Твою Христе Божий видишь, ада, я гдать узрет распинаема. Страдания Бога разумеет, упольные миры веже проповедят, яко Ты еси воистину отче сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. всякое время и на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемые славим и Христе Божие, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробнее же праведная любя и грешная милуя, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши части и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши осветители, соучисти, помышления исправи, мысли очисти, избавь нас от всякие скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры, и в разум неприступное Твое я, славы, это благословены сего веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков, аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без остления Бога, Слово Рожию, Сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, Святейший Владыку, благослови.
1: Боже, ущерженный, благословенный, просветили церковь,
0: аминь. Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевый наших согрешений, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику же в рай пути сотворил эти входы, смертью и смерть разрушил еси, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согреших амбой беззаконного ком, и нес мы достойны возвести о часа нашей возлети на высоту небесную, за не оставих им путь правды Твоей, и ходих им волю сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, и спаси нас имени Твоего ради святого, и исчезавших в суете дней наших, измина с руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и мертви под своим нашим удрование, да ветхого отложивший человека, нового облицем все Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, где же есть всех веселящихся жилище, ибо еси воистину истинное веселье, радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Твоим, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и пресны, во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело, во исповедание велилепо, то облегуся и сии. Одеяйся светом, я коризою, простирая небо, яко кожа, покрывая водами превоисподне своя, полагая ей облаки на восхождение свое, ходя и на крыло ветренью, Твоей ангелы свои духи, и слуги свое пламени огненные, основая землю на тверди, и я не преклониться век века. Бесные коризы одеяния, и я на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего боятся. Восходят горы и не сходят поля, вместо же основал еси, предел положил еси, уже не приедут, ниже обратятся. Покрытие землю, посылая источники в дебри, посреди гор пройдут воды. Нападятся звери сильно, ждут она, где в жажду свою, но ты, птицы небесные, привитают от следы камня, дадят глаз. Нападя и город, превыспанных своих от плододетвых, насытится земля, прозевая траву скотом. И злак на службу человеком извести хлеб от земли, вино веселит сердце человека. Умастите лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанских жеси насадил. Там о птице в угнездятся, и родивы жилища предводит листвой дым, и горы высокие еленем. Камень прибежище зайцем, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил есть и тьму и бысть ночь. Ней же пройдут все звери и дубра в ней, с кем не рыкающие восхитят и взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце, собравшись и в ложах своих лягут, и зайдет человек на дело свое, на делание свое до вечера. Яко возвеличившиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Исполнись земля, твари Твои, ясие, море великое, пространное, там огадие же не из числа. Животное... Малое с великими, там и корабли приплавают, змеи сей, Боже, с создалось, и ругатеси ему, всяк тебе чаю, дайте пищи им во благо время, давши тебе им соберут, отвергшу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице, возметутся, а ты мешу духах и исчезнут, и перц свою возвратятся, после же духа твоего и созиждутся, обновишь лице земли. Будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь, оделив своих, презирай на землю, и творя ее трястись, и прикасайся, горам и дымятся, воспою Господи, ве в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа. Да усладится ему беседа моя же, возвеселюсь о Господе, да исчезнет грешница от земли, и беззаконница, как же не быть им, благослови душе моя Господа. Солнце позна запад свой, положилась и тьму, и бысть ночь. Яко возвеличившися дела Твои, Господи, вся премудрость сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя.

0: праве, во всем причтению Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Господи, начальствующих, учащих и учащихся,

Нам от всяких скорбей, гнева и нужды, Господу помоги.

Ставишь их, и он соблазн делающим беззаконие.

faci mie.

0: Божией, Преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьями в святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Мы молимся, владоносящих и добродеющих, посвятим и святеснем, кроме всех, труждающихся, поющих и предстоящих людей, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.

Твою. Господи, уснемо отверзивши и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, что ся умножишь услужающими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголи души моей, несть спасение ему хвозе его. И же, Господи, заступник мой, еси слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвав, и услышим от горы святые свои я. Азус, ну, и спах, постав, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил, еси вся враждующая мевсуя. Зубы грешников сокрушил, еси, Господне, ей спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Азус, ну, и спах, восстав, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня. Яко стрелы Твоя он зоши во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеление плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзыдоши главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне, посвердеши и согниши раны моя от лица безумия моего, пострадах и слякохся до конца, весь день седуя по ждах, яко лядвие мое наполнившееся поруганий, и несть исцеление плоти моей. Озлоблен бы и смирихся до зела, рыкаха Твое вздыхание сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и светочию моею, и той несть со мною. Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближившися и сташа, и ближние мои отдалечи мне сташа, и нужда пусть ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголоха суетная, инстивно весь день поучахуся, аж же яко глух не слышит, и не, яко нем не отверзая уст своих, и бык яко человек не слышай, и не и моего устех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах, Ты услышишь, Господи Боже мой, яко рек, да никогда порадуют меся врази мои, и никогда подбежатеся ногам моим на мя вели речи ваша, яко азна рады готовы, болезнь моя предо мной есть выну. Яко беззаконие мое аз возвещу и попекусь о гресе мое, врази же мои живут и укрепишися паче мне, и умножишися ненавидя.

бесправны, воздающий ими зла и возблагая, оболгавшего за него благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Волми, помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Волми, помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, коль множится у Тебе плоть моя, в земли пусть и непроходне безводне, как во свете мне висе Тебе видите силу Твою и славу Твою, яко мил, лучше милость Твоя, паче живот устне мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздежу руцы мои, яко от духа и масти да исполнится душа моя, и усна моя радость его схвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, крови крылу Твоей возрадуюся, прильбе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, Ти же суи скаша душу мою, гнит преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк клянися им, яко заградившись уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и крови крылу Твоей возрадуюся, прильбе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою. Да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Предменен бых снисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь. Яко язвы не спящие во гробе, и же не помянулись и к тому. Идти от руки Твоей я от реновений выше. Положишь имя в рове преисподнем, в темных и сене смертней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся волна Твоя навил виси на мя. Удалил еси знаемых моих от меня, положишь имя мерзость себе, предан бы и не исхожда. Очи мои изнемогости от нищеты, возва к Тебе, Господи, весь день, возде к Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или врачами воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесть, кто во гробе милость Твою и истину Твою погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвений. Яз к Тебе, Господи, воззвав, и утро молитва моя предварит Тя. Вскую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищ есть мазы в труде от юности моя, вознесшися, смирихся и изнемого. На мне придоши гневе Твои, устрашение Твое возмутишь имя, обыдоши имя, яко вода весь день, одержаши имя в купе. Удалил еси от меня друга искреннего и знаих моих острастей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя, Господи, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благи желания Твое, обновиться яковно юность Твоя. Творяй милостыни, Господи, с вкусом обидимым, сказа пути Своя Моисееву и сыновом Израилевым хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Велико отстоят восторца от запада, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его. Яко Той позна создание наше, помяну, яко персти смы, человек, яко трава дни его, яко цвет сельный, так он цветет, яко дух пройдет в небо не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынек сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я,
Господь на небе сил готов престол свой, и царствие его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью творящие Слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внидит суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня есть в темных века мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятись и сердце мое. Помянув дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся. Возде к Тебе, руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вот же пойду, яко Тебе взяв душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи мя творить и волю Твою, яко Ты иси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею, изведеши от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающая души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши мя, Господи, правде Твоей, и не видит суд с рабом Твоим. Услыши мя, Господи, правде Твоей, и не видит суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: Богом Божий, ходящий в Богу, Господу помоги.
1: Господи, помилуй.

0: святом граде стране веры живущих дней, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Благорастворение воздухов и изобилие плодов земных и временных мирных, Господу помолимся.

веков. Аминь. Рече Господь, Господи моему, сиди одесную меня, донде же положу враги Твои, подножие ног Твоих, жезл силы, послед Ти, Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих, с Тобою, начало в день силы Твоей я, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде деницы родив Тя. Клясся Господь и не раскается, от Иерей вовек, по чину Мелхиседекову, Господь одесную Тебе сокрушил есть день гнева, гнева своего цари, судит во языцах, исполнит падения, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиец его ради вознесет главу. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, во свете правы в сонме, вере дела Господня изыскана во всех волях Его, исповедание великолепие дела Его и правда Его пребывает век века, память сотворил есть чудеса, чудес своих, милости щедр Господь, пищу даде боящимся Его, помянет век завет свой, крепость дел своих возвести людям своим, дати им.

посла людям своим заповедал век века. Завет свой святое и страшное имя Его, начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим, и хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Восия в тьме, свет правым, милостив и щедрый праведен, благо муж щедря, щедрый дая устроит словеса своя. На суде яко век не подвижется, в память вечную будет праведника, слуха зла не убоится, готово сердце его уповать на Господа, утвердися, сердце его не убоится, донди же воззрит на враги своя, расточи даде убогим, правда его пребывает век века. Рог Его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет, и растает желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому.

веки веков. Аминь. Хвалите отрадцы Господа, хвалите имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне и до века, от восток солнца до запад, хвально имя Господне высок над всеми, языки Господь над небесы, слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высокие живые, на смиренные презирая, на небеси и на земли возвязая, от земли нищие, от гноища возвышая у Бога, посадите Его с князей, с князей.

обратися вспять горы, взыгравшися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи, что ти есть море, яко побегло еси и тебе, Иордане, яко возвратился еси вспять горы, яко взыграстися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи, от лица Господня подвижется земля, от лица Бога Яковля, обращаго камень в изера водная, и несекомые в источники водные я.

сей на земле, и вся елико с восхоте сотвори, идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста имуты не возглаголят, очи имуты не узрят, уши имуты не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имуты не осяжут, нози имуты не пойдут, не возгласят гортанем своим, подобные им, да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израиля, упова на Господа, помощника, защитителем есть. Дом Аронь, упова на Господа, помощника, защитителем есть. Боящийся Господа, уповаша на Господа, помощника, защитителем есть. Господь помянул, ныне благословил есть нас, благословил есть дом Израиль, благословил есть дом Аронь, благословил есть боящийся Господа, малое с великими, да приложит Господь на вы, на сыны ваше благословение, вы, Господи, сотворшему небо и землю, небо, небеси, Господи, и землю, же дади сыновом человеческим, не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящего ад, но мы живи, благословим Господа отныне до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объявшими болезни смертные, беды адовые, обретовшими о скорбь и болезнь обретов, и имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милостив Господь и праведный Бог наш, милует, храняй младенца, Господь, смирихся и спаси мя, обратися, душе моя, в покой Твой, яко Господь благодействовал Тя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения, благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому.

0: веков. Аминь. Верово, тем же возглаголах, аже смирихся зело, аже рех во искупление моем всяк человек ложь, что воздам Господи о всех, я же воздадими, чашу спасения приму, имя Господне призову, молитву моя Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, азраб Твой, сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя, Тебе пожару жертву хвалы, и во имя Господне призову, молитву моя Господи воздам перед всеми людьми Его, во дворях дому Господня посреди Тебе, Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися, милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтесь, Господи, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аронь, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его, от скорби призва Господа и услышимя, в пространство Господь мне помощник и не боюсь, что сотворит мне человек, Господь мне помощник, и возрю на враги моя. Благо есть, надейтесь на Господа, неже надейтесь на человека. Благо есть, уповайте на Господа, нежели уповайте на князей. Все языцы обы душами именем Господним противлягся им, обы душа обышедшая обы душами именем Господним противлягся им, обы душами, яко пчелы сот, и разгоревшийся, яко огонь в терни, и именем Господним противлягся им. От реновенно превратився и пасти, и Господь прият мя, крепость моя, пение моя, Господь, и бысть ми во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных, десница Господня сотвори силу, десница Господня вознеси мя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду, и повем дела Господня, наказуя наказамя Господь, смерти же не предаде мя, отверзите мне врата правды, вшед в ня, исповемся, Господи, висия врата Господня, праведные в ней идут в ня, исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение, камень Его же не брегоша, здесь ждущийся, и бысь во главу угла от Господа, вы сей есть дивину очи всех наших, сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь, о Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господня, благословихом вы из дому Господня, Бог Господь, явися нам, составите празднику учащающих до рог алтаревых. Бог мой, если Ты, исповемся Тебе, Бог мой, если Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милость Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.

Чесом исправить униже, пусть он не даст утренние суеса Твоя, всем сердцем моим взыскал к Тебе. Не утрени меня в заповеди Твоих, сердцем моим скрестой и сатвой, я когда не согрешу Тебе. Благословение си, Господи.

даже рабу Твоему живи, место принесу Иса Твоя, от Ты, Отче мой, разумеючи Иса закона Твоего, пришли Иса, сесть на земле, не стыд мне заповеди Твоя, возлюби душа моя, возжелай судьбы Твоей на всякое время, запретилась и гордым проклятие понящее заповеди Твои, от имей от меня поносим утяжение по сведению Твоих взыска, ибо все дожи князь и на мя клевета, окуражит, оглумляшься оправдание Твои, ибо сведение Твое получение.

утверди меня в слове сие Твои, путь неправды оставит мне, закону Твоим помилуй меня, путь истины изволики судьбы Твои не забы, прилепись о сведении Твоим, Господи, не постреми меня, пусть заповеди Твои теку.

Господи, преклони сердце мое во сведение Твое, не в лихоимство, отрати очи мои, еже не види суеты, в пути Твое живи имя, постави работу ему слоту и страх Твой, вот ими поношение мои, еже не пчела, яко судьбы Твоя благи, всего жива в заповеди Твоя, в правде Твоя живи имя, и да придай милость Твоя, Господи, спаси Твоя по своей силе.

Воздвигу грусть моих заповедей Твоим, я живу с любви, и углубляюсь в оправдание Твои. Помяни свои сатвы, работы и жакование, да, миси. Томи утешивай смирение мое, имя кослоты и живи имя. Горди законы приступова, куда зелая законы же Твои не клонихся. Помяну судьбы Твоя в век, Господи, утешися.

благо сотворилось и сработаем, Господи, по суеси Твоему, благости и наказанию и разуме научи имя, я по заповеди Твоим веру, прежде даже не смирите месяц пререши, всего ради Слово Ты сохрани, благости Ты, Господи, благости Твоей научи имя, оправдание Твоим, умножися на меня неправда, горд и кажется им сердце моим, святая заповеди моя, усерися, ко мне посеться, и каже закон Твоим поучися, благо мне посмири в миссии, куда научусь оправданием Твоим, благ и закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра.

Твоим, боящийся Тебе, устой Тебе, возвестили от всех концов яса Твоего, разуми, Господи, ко правде судьбы Твоим, Иисус, творим Иси, будешь же милости, да утешить мне по своей сетвым работаем, да приют не щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Ты по учению мое есть, да постыдятся горди, яко неправедны беззаконно ваше на мя, аже поговлюся в заповеди Твои, да обратят мне боящийся Тебе, и вещи святей Твоя, будет сесть у меня непорочное оправдание Твое, я когда не посижуся, исчезает во спасение Твое.

Твоего, куда сотворишь и отгоняешь имя суд, поведешь о незаконном присутствии в умлении, но не по закону Твой, Господи. Вся заповедь Твоя истина, неправедно по нашими оттуни, помози ими, умали не скачаши мне на земле, ах, не оставив заповедь Твои, по милости Твоей живи меня, не сохраню сведения уст Твои. Благодарю, Господи, слово Твое пребывает на небеси, род и род истины Твоя оставайся, земли пребывает, уничижение Твое пребывает, денег и всяческая работа Тебе, я гаще по незаконным поучениям мое был тогда у погибы в усмирении моим, во веки забуду оправдание Твое, как в них уже вил миссии, Твое са, спаси меня, как оправдание Твое взыска, меня ждаши грешницы, погубителями, свидетель Твоя разумеет, всякие кончины видят конец, широка заповедь Твоя зело, коль возлюби к закон Твой, Господи, весь день получения мое есть, паче враг моих умудрил миссии заповеди Твоей, яко век мое есть, паче все кучащие имя разумею, яко свидетель Твое получение мое есть, паче старец разумею, яко заповедь Твоя взыска, по всякому пути лукавого возбрани к ногам моим, яко да сохраню свои са Твоя, о суде ответ не уклонись, яко Ты закону Божию миссии. Коль как гортани моему слои сады, паче меды устов моим, о заповедь Твоих разумей, всего ради возненавися, путь неправды, святили ногам моим, а закон Твоим, свет сезя моим, плясь и поставь все принесу, и правды Твоя, смирись, до зела, Господи, живейший мне по своей си Твоему, вольно уст моих боговоле же, Господи, судьбам Твоим научи меня, душа моя в руку Твоей выйду, и закона Твоего не забы, положишься, грешницы сети, и о заповеди Твоих не забуди, не следовал сведения Твоего веке, ко радование сердца моего суть. Преклони сердце Твое, сотворите оправдание Твое в век за воздаяние. Законопреступный возненави их, закон же Твоего возлюби. Помощник мой, заступник моей святы, на свои сады и уповах. Уклонитесь от милу падущей, испытая заповеди Бога моего. Заступи мне по своей силе, мы жив буду, и не посни мне отчаяние моего. Помози мне, спасусь, и получу все оправдание Твое выйду. Уничижилось и все отступающее от оправдания Твои. Яко неправильное помышление, и приступающее не мешало все грешные земли. Всего ради возлюби сведение Твое. Пригласи страх в Твоем плоти Твоей, в суде Твоих Богу боялся. Сотвори суд и правду, не предашь мне обидишь имя. Восприми раба Твоего благо, да не клеветай мне горни. Отче мой, исчезлось, и воспаси Твои слова, правды Твоя, сотвори с работы и по милости Твоей, и оправдай Ты им научи имя, раб Твой, со сразумим, и увесь сведение Твое, время сотворите, Господи, разверишь закон Твой, всего ради возлюби заповедь Твоя, паче званый топази, всего ради ко всем заповедям Ты направлялся, всяк путь неправды возненавидит, дивно сведение Твое, всего ради испытая душа моя, явление суеты просвещает и разумляет младенцы, устами от язык не прилегал дух, я по заповеди Твоих жила, слава Отцу и Сыну и

памятный ты человеческий, сохрани заповеди Твоя, лице Твое посетено раба Твоего, научи мне оправдание Твое, исходящего одна из ведущих очи мои, понеже не сохрани закон Твоего, правни еси, Господи, праве суди Твои, заповеди уси правду сведения Твои, истину зио, и ставила имея ревность Твоя, позабыжа свои сады вразимы, роженно слово Твое зио.

свидетелю во век заразумим и живуду. Возбавьте сердце мое, услышим, Господи, оправдание ты взыщу. Возбавьте, спаси меня, святую свидетель Твоя. Притвори, Господи, возбавь на свою сатую хова. Притворись, очи мои, поудри, поучите свое сердце Твоим. Глаз мой, услыши, Господи, помилуйся Твоим, по судьбе праве Твоей живыми. Приближая, приближимся к водящим и беззаконием, во законы же Твоего удалишися. Близись, и Ты, Господи, си будет Твоя истина, и с первого познак посвятение Твое, як во век основал Иси. Вишь, смирение мои, изми меня, по закону Твоего не забыв. Суди суд мой, избави меня, слыси ради Твоего живыми. Далече от грешных спасения, как оправдание Твое не взыскаша. Щедроты Твои, многие Господи, по судьбе Твоей живыми. Мнозе склонящими и служающими, в соединении Твоей не уклонися. Видеть не разумывающие стаи, по своей своей не сохранишь. Вещи по заповеди Твоей возлюби. Господи, помилуйся Твои живыми, начало своей своих истина. И во век все судьбе правды Твоя. Князь и погнавши мяту нее свою языку, боясь сердце мое, возрадуйся отцу своей сердце, яко обретай корысть ногу, не правду восстанови и не умерзи, за кожи твоего возлюбись, двери судьи, хвалите его судьба, правде твоя. Мир вновь любящим закон ты и несим соблазна, чай спасение твоего, Господи, и заповеди твоя возлюби, сохрани душа моя следение твоего, и возлюби я зело, сохрани заповеди твои следение твоя, ко все пути мои пред тобою, Господи, да приблизится моление мое пред тебя, Господи, по своей ситуе разуми меня, да мне и прошение мое пред тебя, Господи, по своей ситуе избави меня, отринут усне мои пение, да научи живи оправдание твоим, просвещайте язык мой свои сады, по все заповеди твоя правда, да будет рука Твоя, спаси меня, по заповеди Твоей изволи. Во живах и спасение Твое, Господи, и закопи в учении мои есть. Жива моя душа моя, восхвали Тя, и судьбы Твои помогут мне, заблуди не получая погибшие. Взыщи раба Твоя, по заповеди Твоих не забыть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

правду Твоей, Господи, устремляй сердце Твое, устами Его.

0: Царе Боже наш, слава Тебе, глаголы животные, другом Христос, я божественным наказуя царствие рече, во мне Отца познайте, светом яко облистаясь неприступным, в радости поющее, по им Богу нашему яко прославися.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, силою язык обличетесь, друзья, ученицы, чудни же будете богатстве их, яко славы наполнитеся. Я появлюсь светлее солнца, блистая в радости поющие, по им Богу нашему яко прославися.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, днес Христос, на горе Фаворстей просияв ясно, божественную зарею, яко же обещайся учеников, обнажи зрак. Светоносные же, наполнившиеся божественные зари, в радости паяху, по им Богу нашему яко прославися.
1: Святые апостоли Матфея, моли Бога у нас, песни Твои светоносные, поющие Матфея ныне торжество, с небесами зарю спасения дать и молися.
0: Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, велие солнце явился Иси, света великого, досточуднее, с нами бывшу, беседовал Иси, не ходатайственни апостоли.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, законом Владыки блажения повинуяся, мреже и уловляешь у Твоего языка из глубины неведения концы.
0: Ныне и присно и во веки веков, аминь, всего мя спасает Слово Пребожественное, благостью Его схотел из утробы Твоя воплотитеся чистое.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Во всего Адама облекался Христе, очерневший изменив, просветил еси древле естество, изменением зрака Твоего Бога соделал еси.

0: апостолем от Фима ли Бога о нас, возмогли си укрепляем живоначальным мудрым оновением, крепкого корысти восхитите и поработайте благодатью.
1: Святые апостоли Матфея, моли Бога у нас, любя Учителя, служа Тобом мановением вседейственным, от прелести спасающей человеке досточудным.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Тя двое на десятному числу учеников лика, святаго, вседейственный Дух исполняющий, Бога глаголеве избирает.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, имея тебя помощь, злых врагов стремления чистое не ужасаюся, имея тебя предстательницу

0: преобразился еси, яко же в мещах ученицы твои, слава твою, Христе Божий, видиша, да и когда тебя узрят распинаемо, страдания оба разумеют вольные, мирови же проповедят, яко ты еси воистину, отче и сияние.
1: Восстанете, ленивые, и же всегда низу поникшие землю души мои, я помыслы, возьмитеся и возвыситеся на высоту божественного восхождения, приди к Петру и к Зеведеевым, и вкупе с Аониями Фаворскую гору достигнем, да видим с ними славу Бога нашего, глаз же услышим, и Боже свыше слышаша, и проповедаша очи и сияние.
0: Молниями Твоих словес божественных попалил еси прелесть лукавую, верные просветил еси, воспевать же, еже во плоти, пришествие блаженней всеми владычествующего, и того страсти божественней приревновал еси, а тануда же сошедшийся, святую Твою память совершаем и селящийся, и согласно объемти, Матфея, апостоле, моли Христа Бога, согрешение, оставление даровать, и чтущим любовью святую память Твою.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, незаходимое солнце явися, солнцу великому присовокуплься, тем же и просвети сущих во тьме неразумия, отгоняя недуги от души телес, Матфея, таин самовиче, и служителю воистину Христов присно моляся Ему о всех нас.
0: И ныне и присно, и во веки веков аминь, сокровенную молнию под плотью существа Твоего Христе, и божественного благолепия на святей показал еси горе благодетелю, просияв сущим с Тобой учеником, и разумевший нестерпимую сущую славу Твою, свят еси возопиша, яко неприступен сый, виден был еси плотью мирови, единий.

Тебе, Боже наш, слава Тебе, закон в Синае, Писание воображая Христе Божие, во облаце и огни мраце, в вихре явился и Синосим, слава силе Твоей, Господи.

Слава Боже наш, слава Тебе, соглаголющая, предстоя хворолепной Тебе, Владыце Христу, к ним же парой огня и мрака, и тонким хладом беседовал Иси, слава силе

0: познали Бога о нас, единое естество Божества, едино Царство и Господство, возвещая приближение языков стада, уловил еси.
1: Святые апостоли Матфея, моли Бога у нас, наведите Господь на море жития премудрия, як уже коня, смущающий многобожие горькие воды.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Словом Божественным, обновил еси оледеневшие сердца славне, все в благочестие истины познание.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, девство сосуде и немесимого естества селения, душу мою просвети, омраченную

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе! Пред лицем Твоим горы уклонишися, свет Бой пред ногама, необтечные лучи Христе солнца прииде, зрак землен, яко приятий благоволил еси.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Все спас вопи яку Моисея Илья учеником, на горе святей Фаворсе оглашаемым, Христос яко же древле провозвести ком сущего Бога.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Неизменное естество человеческому примешься, обильно невещественного божественного свет, из обнажив апостолом неизреченного сия.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Тя пресносущное сияние в отечественной славе, ученицы, яко видевшего сиявши Христе Тебе вопияку, во свете Твоем пути наше направи.
0: Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, яко многоплодную лозу, истинный Тя, прострея виноград, делающая грозд, проливающая вино спасительное, Его же пивши блаженни, одержимые неразумием прелести пьянства отвергоша.

0: Гутенберга, приобретя горькое удавление на Христа воздвиг пяту, тайновещателю Матвея Чудни.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, соль божественная, верглся еси блаженье в мир, Матфея апостоле, гной прелести очищая сладкими учениями, отгоня болезни и отъемля язвы, души телес, прихвальне.
0: И ныне присно и во веки веков, аминь. Безобразный Крис и древнего совлечеся умышление Адам Девом, пречистым Твоим Рождеством Бога Невесту, и в одежду святую истину облечеся, никак уже осквернись.

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе! Сияние паче солнца, свет яснейший спас, просияв на Фаворе, нас просветил есть.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вошед на гору Фаворскую преобразился Иси Христе, и лестью омрачив нас, просветил еси.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Тя Бога познавши, славни апостоли, за Фаворе же Христе удившися, колено преклониша.
1: Святые апостоли Матфея, моли Бога у нас, Бог был и сей положен, единением божественным обожаем, и перводелательный от Бога лучи приим верный просветил еси, и землю от мглы идольские очистил еси.
0: Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, Бог был и сей положен, единением божественным обожаем, и перводелательный от Бога лучи приим, верные просветил еси, землю от мглы идольские очистил еси.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, все Тебе вмещается ученику всяко пролечение священных пророк, самовидец Бобыв Его же древле провозвестиша, служителю Матфея, подобник же и апостол.
0: И ныне и присно и во веки веков аминь, священие умное, неприкосновенное очистилище, свечник златый трапезу одушевленную, хлеб носившую живота дева, верни тянь.

светозарное, как солнце, во весь мир исшедшее вещание Твое, просвещает языческую церковь благодатью, чудоносче Матфея,

0: слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, облиставшийся светом неприступные славы на Хворстей горе, апостоле Христу Вопияху, Отец наш Божий, благословен еси.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, облиставшийся светом неприступные славы на Хворстей горе, апостоле Христу Вопияху, сиянием божественного шума и рассадательным облаком Христе, и зарею Твою наслаждаемый апостоле Паяху, Отец наш Божий, благословен еси.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, в неприступном свете, как видите, а Петр, на Фаворской горе облиставших Христе возопи, Отец наш Божий, благословен еси.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, с начальником жизни Христом суще дети Зеведеевы, яко испусти из рака свет возгремеша, Отец наш Божий, благословен еси.
0: Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, ток иссушилось и прелести, наводнением Твоя божественной мудрости, и потоком пищи напоилось и верою вопиющие, славне, Боже, благословен еси.
1: Святые апостоли Матфея, моли Бога у нас, ток иссушилось и прелести, наводнением Твоя божественной мудрости, и потоком пищи напоилось и верою вопиющие, славне, Боже, благословен еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, силою Бога Всесильного, изнемогоша вражие коварство пред лицем Твоего апостолешествия и сокрушившиеся горы и холми безбожия.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь, сею же речи Деву Духом великий Исаия, во чреве Бога зачатый рождает ему же поем, Господи Боже, благослови.

0: слава Тебе, мановением вся насяй, ногами пречистыми на гору взыди Фаворскую Христос, на ней же паче солнечные лучи облиста лицем, и же закону старейшие благодати показа поющие, благословите вся дела Господня Господа.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, неприступную славою на горе Ярсе, неизреченно Фаворсе, неодержимый, незаходимый, светочие сияние, Творю я с ним в человеке, а Божий поющая, благословите все дела Господня Господа.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, священнолепно стоящая, Моисей же Илия на горе Фаворсте, божественное начертание ясной ипостаси, видевши Христа, в Отечестве облиставши славе, воспеваху, благословите все дела Господня Господа.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, и же возрасте божественного ради явления лице прославися иногда Моисеево, Христос же, яко ризою, светом и славою одевается, света Босом одетелен сы, озаряет поющие, благословите все дела Господня Господа.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, от светородного облака Христа, ученицы, объяты зрящие на Фаворе, и ницы на землю падше, ум просвещше, со Отцем сего пояху и Духом, благословите вся дела Господня Господа.
1: Святые апостоли Матфея, моли Бога у нас, уста Божия, быв из гортани, восхитилось и человека убийцы, и же люди пожри, и с ней содела своей злобе мудрее, и ванию паки бытия сих привелось и Господи, и поющие непрестанно, люди ее превозносите во все веки.
0: Святые апостоли Матфея, моли Бога о нас, прелести меча, злобы оружия, оружие был Божие Слово славнее, до конца истнил еси идольские требы, столпы же и храмы божественной силою низложил еси, храмы же Троицы содел еси, вопиющая, люди превознесите во все веки.
1: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, словесное висенье.

0: да гос весельем своим согласно.
1: Ныне и присно и во веки веков аминь, по чистиства зачалась и по числова родилась, и свидетеля человеческого естества, бывше человека, отцу неразлучно, владычица чистая, Его же поет вся тварь, отрацы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все

0: слава Тебе, ужасни новым святолетием внезапно ученицы освещшися, друг друга зряху, удившися же и к земли преклонившися Тебе, владыце всех, поклонившися.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, шум из облака посылашися, богогласен, известуя чудо, Отец Бог света, всей есть Сын мой возлюбленный, апостолом опияше, того послушайте.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, новое видевшее преславное, глаз отечески внушивший на фугоре словеси слуги, изображение первообразного сей есть, вопияху спасно.

апостоле Матфея, моли Бога о нас, друга Тя рече спас, того служаще повелением блаженне апостоле и наследника царствия своего, в будущий страшный день соседателя Матфея премудрия, двое на десятих ученик исполнение.

Сыну и Святому Духу, свежник воистину златозарен, светило Духа сияющее весь язык Твой, попаляющий иноплеменное учение, погашающий огни мудрый чуждей, света блистающего тьме,

прекрасных Твоих ног, Матфея апостоле, возврати к шествию небесному, восшел еси, радуйся, и Троице представ, во Отце видишь и Сына, и Духа Божественного, всего ради верую, Пресвященную Твою Божественную.

Отца Небесного, наеже превыше небес, да восхвалит имя Господне, яко Твой повели живыше, Твой повели создавшися. Постави я веки века, повели не положи, не выйдет. Молите Господа, земли змеевися, бездны, огни, град, снег, голый дух бури, творишь ли слово Его, горе и сипомни, древоплодоносные секеты, звери, сиськоти, гады, кисипернаты, цари, земцы, сирюди, князи, свистюди, земцы, юноши, девы, старцы, свилоты, видово, смолитыми Господне, якого здесь есть имя Твое единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесе кровь, и свит, и всем преподобным Его словом, и знаем, людям, приближающимся Ему, Господи, Господи, вепей слово, хвалили Его церкви преподобные, на возвеселись Израиля, сотворшим Его и силу, и сегодня возрадуются на царе своем, на восхвалят имя Его, близкие, тем пани, в салтире, на мою Нему, яко владюли Господь, люди своих, и возвеселись вот небо спасение, восхвалится преподобный во славе, возрадуется на ложе своих, возношение Божие в гордане, и мечи воюют во своих руках, и сотворите душу.

Хвалите Бог тем валях, доброгласных, хвалите Бог тем валях, восклицания.

0: помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
1: Святых праведных Бога, Отец, Святых Иван и всех святых,

к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро пристану Тебе узришь имя. Яко Бог, не хотя беззаконие Ты еси, не приселиться к Тебе лукавной, ниже прибуду беззаконцы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу. Мужа крови льстиво гнушаться, Господь, а же множество милости Твоя внеду дом Твой, поклонюсь и ко храму святому Твоему страсти Твоим. Господи, наставь меня правду Твоей, враг мой, кради, исправи пред Тобой путь мой. Яко несть в устьях их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортаних, языки своим мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мысли своих по множеству нечести их изрения. Яко приогорчишь Тебя, Господи, да взвеселятся сил, уповающие на Тя, вовек возрадуются все лишившиеся них и похвалятся от Тебе, любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружие благоволение венчалось и нас. Господи, прибежище был и нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создатись и земли, и вселения от века и до века Ты иси. Не отврати человек во смирение рекал иси. Обратитесь и сыновей человечести, яко тысячи лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная. Уничижение их лета будут утро, яко трава мимо идет, утро прицветет и бредет на вечер, отпадет, ожестеет и яснет. Яко исчезоком гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положил и себе законе наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудевшие гневом Твоим исчезоком, лето наше, как паучина паучахуся, не лет наших, ним же 70 лет, аще же силы по 70 лет и множество.

Господи, обратися к Господи, доколе умолен будь на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадуемся, возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил неси, лето вняже видихом злая, и призри на рабы Твоя, на дела Твои, настави сыны их. И будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни, когда придешь и ко мне, пригождав не злоби сердца моего посреди дома моего, не предлагав перед очима моим и вещь законопреступную, творящую преступление возненавидев. Не прилепи мне сердце строптиво уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего та искреннего своего сего, изгоняя гордым оком и несытым сердцем сим не едя. Отче мой, на верной земли посаждать я со мною, хотя и по пути непорочной семьи служаши, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, глаголы неправедные исправляши пред очима моим, а вот воутре извивался грешные земли, еже потребите от града Господне все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Апостоли святые Матвеи, моли милостию Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что Тя наречимо благодатное, небо, яко высеялось, и солнце правды, рай, яко просеклась, и цвет нетления, дева, яко прибылась, и нетлена, чистую Матерь, яко имела, и Сына святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи, пословеси Твоему, и да не обладает мое всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоя гнучими оправданием Твоим. Да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.